0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия вводит запрет на импорт отдельных промышленных товаров из России и Беларуси. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг на внеочередном заседании Сейм принял подготовленные Министерством иностранных дел поправки к закону, предусматривающие введение национального запрета на импорт отдельных промышленных товаров российского и белорусского происхождения. За законопроект проголосовали 66 депутатов против, 8 нынешних и бывших представителей партии «За стабильность», еще 8 депутатов партии «Латвия» на первом месте в голосовании не участвовали. Поправки внесены в закон о поддержке гражданского населения Украины с целью дальнейшего сокращения экономических связей Латвии с Россией и Беларусью. Для принятия закона Президиум Сейма в четверг созвал еще одно внеочередное заседание. Однако сразу рассмотреть законопроект во втором окончательном чтении не удалось, поскольку против этого возразила бывший руководитель фракции «За стабильность» Светлана Чулкова. После этого был установлен 15-минутный срок для подачи предложения, а затем созвано третье внеочередное заседание, на котором закон был принят. Поправки разработаны по поручению Кабинета министров. Они предусматривают запрет на импорт в Латвию книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви российского и белорусского происхождения. Точный перечень продукции будет определен правилами Кабинета министров с использованием кодов комбинированной номенклатуры Европейского Союза. Запрет будет распространяться как на прямой импорт из России и Беларуси, так и на ввоз товаров российского и белорусского происхождения через третьи страны. При этом транзит таких товаров через территорию Латвии в другие государства ЕС ограничиваться не будет. Как отмечает Министерство иностранных дел, цель изменений – сократить доходы стран-агрессоров от экспорта и укрепить национальную безопасность. Опасность Латвии. Запрет также станет дополнением к уже действующим санкциям и торговым ограничениям ЕС в отношении России и Беларуси. Согласно аннотации к законопроекту с 2022 года, импорт из России и Беларуси в Латвию сократился на 91% с более чем 2 миллиардов 100 миллионов евро до 193 миллионов евро в 2025 году, что составляет 0,8% общего объема импорта страны. Под действие запрета попадает сравнительно небольшая часть импорта в 2025 году. Объем ввоза книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды, обуви российского и белорусского происхождения составил около 12,5 миллионов евро. Это 6,5% импорта из этих стран и примерно 0,5% общего импорта Латвии. В аннотации отмечается, что национальный запрет не сможет полностью исключить попадание таких товаров на латвийский рынок, поскольку продукция, выпущенная в свободное обращение в другом государстве ЕС, может свободно перемещаться в рамках единого европейского рынка. Поэтому правительство подчеркивает, что новые меры имеют и символическое значение, призывая сокращать потребление товаров российского и белорусского происхождения. Поправки предусматривают ежегодную оценку влияния запрета на общественную безопасность и экономику. Первый такой доклад Кабинету министров должен быть представлен до 1 марта 2027 года, после чего будет принято решение о дальнейшем применении регулирования. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, но не следует терять бдительность. Далее об этом и других событиях более подробно. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, а самая большая проблема – это административные правонарушения. Но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. Было 4 случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе и в столице. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно, и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланирован встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Царникова официально станет городом во время праздника Миноги. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг Сейм принял поправки к закону об административных территориях и населенных пунктах, предусматривающие присвоение Царникове статуса города. Закон рассматривался в срочном порядке и вступит в силу 22 августа. В этот день в Царникове пройдет традиционный праздник Миноги. Идея присвоить Царникове статус города обсуждалась уже более 10 лет. Царниково является крупнейшим поселком Латвии и соответствует установленному законом критерию, поскольку в нем проживает более 5000 постоянных жителей. Согласно аннотации к законопроекту, по численности населения, уровню развития, инфраструктуры, доступности услуг и своему значению в Адажском крае Царникова уже фактически соответствует статусу города. Чрезвычайная ситуация в Талсинском крае все же не будет объявлена, однако на устранение ущерба от ливней потребуется как минимум 1 миллион евро, решили в четверг на внеочередном заседании комиссии Сейма по государственному управлению делам самоуправления депутаты. Парламентский секретарь Министерства умного управления регионального развития Айнар Межулис на заседании комиссии пояснил, что министерство связалось с Бюро по надзору за закупками и выяснило, что в законе о публичных закупках предусмотрено, что в ситуации, подобной сложившейся в Талсинском крае после ливней, закупки для восстановления дорог можно проводить путем переговорной процедуры. Межулис сообщил, что министерство оказывает самоуправлению Талсинского края соответствующую информационную поддержку в этой связи. Самоуправлению нужно будет подготовить и подать министерству расчет денежных средств, вложенных в устранение ущерба от ливней, который государство компенсирует в течение 2 лет. Председатель Думы Талсинского края Ансис Берзинш подтвердил, что бюджетная ситуация самоуправления в настоящее время стабилизировалась, так как этим летом оно погасило кредит, взятый для преодоления кризиса, и местные власти смогут оплатить счета за ремонтные работы. Глава самоуправления сообщил, что социальная служба уже начала получать заявления от жителей с просьбами о финансовой помощи для устранения последствий наводнения. Межулис отметил, что государство компенсирует самоуправлению пособия, выплачиваемые жителям. Комиссия решила призвать самоуправление Талсинского края незамедлительно определить необходимые работы и их стоимость для устранения ущерба, нанесенного ливнями, и обратиться за помощью в госучреждения. Комиссия также обратится с призывом к Министерству финансов, Министерству умного управления регионального развития и правительству о рассмотрении поданного самоуправлением Талсинского края запроса о компенсации убытков в приоритетном порядке. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, но не следует терять бдительность. Далее об этом и других событиях более подробно. Число преступлений, совершаемых въехавшими в Латвию мигрантами, не растет, а самая большая проблема – это административные правонарушения. Но в то же время полиции не следует расслабляться, заявил начальник государственной полиции Арманд Рукс. Он подтвердил, что, согласно статистике, число преступлений, совершенных мигрантами, не выросло. Было 4 случая, когда в преступной деятельности участвовали индийцы, подчеркнул Рукс и добавил, что в основном преступления совершают иностранцы, являющиеся гражданами России и Украины. Также есть преступники среди граждан Узбекистана, Молдовы, Пакистана и других стран. В настоящее время самой большой проблемой являются административные правонарушения, например, нарушение правил дорожного движения, пояснил начальник полиции. В то же время Рукс подчеркнул, что такие показатели не позволяют расслабляться, а побуждают сосредоточиться на будущем, чтобы не допустить преступных проявлений со стороны граждан третьих стран. Криминология и опыт западных стран говорят о том, что если в стране позволяют укрепиться крупным диаспорам иностранцев, то рост рисков преступности становится вопросом времени, подчеркнул начальник полиции, добавив, что полицейские совместно с другими службами усиленно проводят проверки иностранцев, в том числе и в столице. В Литве разрабатывается план действий на случай, если латвийская национальная авиакомпания Air Baltic из-за финансовых трудностей сократит число рейсов из Литвы или вовсе прекратит полеты, сообщил в четверг министр транспорта Литвы Юрас Таминскас. Это было бы очень неприятно и даже в краткосрочной перспективе стало бы серьезным потрясением, если бы Air Baltic прекратила полеты, но сейчас мы управляем рисками, заявил Таминскас. Разрабатывается план действий на случай, если Air Baltic сократит число рейсов или вообще прекратит полеты, пояснил министр, добавив, что на следующей неделе у него запланировано встреча с руководством литовского государственного оператора аэропортов. По словам Таминскаса, нельзя хоронить Air Baltic, пока она жива, поскольку авиакомпания продолжает выполнять рейсы. Мы продолжаем следить за ситуацией, сказал министр. Он отметил, что даже если Air Baltic уйдет с литовского рынка, ее место не останется пустым, и его вполне могут занять другие авиаперевозчики. В Air Baltic, в свою очередь, подчеркнули, что Литва остается важным стратегическим рынком для авиакомпании, а спрос на рейсы со стороны литовских пассажиров сохраняется высоким. Все существующие бронирования остаются в силе, полеты выполняются по графику. Air Baltic по-прежнему привержена своим обязательствам перед Литвой и стремится обеспечивать авиасообщение страны с Европой, заявили в авиакомпании. В Литве Air Baltic выполняет рейсы из аэропортов Вильнюса и Паланги. Сегодня в Латвии переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Во второй половине дня в восточной части страны дожди. Сохранится слабый ветер, температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21 градуса. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša seļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Lielākais hiphopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik
0: sudrabu sirds.
4: Jā!

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasē atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasē atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
0: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļa

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вскоре начнет действовать новый механизм по укреплению латвийско-белорусской границы. Далее об этом и других событиях более подробно. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич. Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границы обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Завтра в Латвии ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. В воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной частях страны температура воздуха местами поднимется до плюс 26 градусов. В Курзаме, где возможна пасмурная погода, плюс 19, плюс 22. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В понедельник дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами возможно, сильные грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курзаме до 27 градусов тепла на востоке. В течение следующей недели усилится влияние антициклона, поэтому осадков будет мало, часто будет светить солнце. В конце недели возможно 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С начала лета 5 детей выпали из окон. Далее об этом и других событиях более подробно. С начала этого лета бригады неотложной медицинской помощи 5 раз выезжали на вызовы, связанные с падением детей из окон. Пострадавшим было от 2 до 9 лет. В одном из случаев ребенок сорвался с 5-го этажа. К счастью, все дети остались живы. Однако подобные травмы нередко приводят к тяжелым последствиям, восстановление после которых занимает месяцы или даже годы. А само происшествие становится серьезным испытанием для всей семьи. Медики напоминают, что даже падение с высоты 1 метра способно вызвать тяжелую черепно-мозговую травму. Специалисты напоминают, что подоконник не должен превращаться в место для игр, не стоит сажать туда ребенка или позволять ему самостоятельно забираться к окну. Кроме того, возле окон лучше не оставлять стулья, столы и другую мебель, по которой можно легко подняться наверх. Во время проветривания нельзя оставлять ребенка одного в комнате, даже если кажется, что это займет всего несколько минут. Для дополнительной защиты медики рекомендуют устанавливать ограничители, блокаторы и другие устройства, которые не позволяют полностью распахнуть окно. Не менее важно регулярно объяснять детям, почему открытое окно представляет опасность. В четверг в ходе рейда в центре Риги были выявлены незаконное пребывание в Латвии, находящееся в розыске лицо и хранение наркотиков, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Во время рейда были проверены 235 человек, из них 87 иностранцы. Один человек передан государственной пограничной охране, поскольку у него не было правового статуса для пребывания в Латвии. Проверены 10 граждан Судана, которые доставлены в центр в Мутянееке. Задержан один человек, находящийся в розыске, за неисполнение решения суда. В ходе рейда начат один уголовный процесс о краже из торговой точки, предполагаемый виновный задержан. Значит, уголовный процесс о хранении наркотических веществ. Констатировано 25 административных нарушений, из них 3 связаны с хранением наркотических веществ в небольших количествах. Всего изъято 3 грамма марихуаны. 2 гражданина Индии совершили административное нарушение, управляя транспортным средством без действующих прав. Проверены 8 заведений общественного питания, начатые ведомственные проверки по факту неиспользования государственного языка в сфере обслуживания. Также проверены хостелы, и в 3 случаях полиция доставила людей в приют. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курзаме порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Плашако Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
3: Calvin Harris.
4: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Вузы призывают Министерство образования и науки пересмотреть поправки к правилам приема иностранных студентов. Далее об этом и других событиях более подробно. Предложенные Министерством образования и науки более строгие требования к приему иностранных студентов в вузы Латвии в течение нескольких лет могут сократить число иностранных студентов примерно с 12 до 3 тысяч и нанести экономике Латвии убытки в размере до 280 миллионов евро, подсчитала Ассоциация экспорта высшего образования, объединяющая 13 вузов, в том числе научные университеты. Ассоциация призывает министерство и правительство не спешить с утверждением поправок, поскольку проект недостаточно оценен и содержит несоразмерные требования, которые могут ослабить международную конкурентоспособность латвийских вузов, сократить объем экспорта образования и нанести существенный ущерб экономике страны. Ассоциация ссылается на исследование аналитического центра ЛАСЭР 2025 года «Иностранные студенты в Латвии. Источник роста», в котором общий годовой вклад иностранных студентов в экономику Латвии оценивается в 385 миллионов евро или 0,92% от ВВП, в том числе около 58 миллионов евро составляют прямые налоговые поступления. В свою очередь, по подсчетам ассоциации, из-за несоразмерных требований число иностранных студентов в Латвии в течение нескольких лет может сократиться, что нанесет убытки экономике, сократит налоговые поступления на 43 миллиона евро и поставит под угрозу около 2400 рабочих мест. Кроме того, вузы могут потерять около 60 миллионов евро в год от платы за обучение. По мнению ассоциации, возникший в государственных вузах дефицит финансирования придется компенсировать из госбюджета или за счет повышения платы за обучение, что повлияет также на латвийских студентов и дальнейшее развитие учебных программ. Ассоциация призывает пересмотреть проект правил, полноценно оценить его экономическое и социальное влияние и перед дальнейшим продвижением поправок договориться с отраслью о соразмерных, ясных и соответствующих международной практике решениях. В 21-й пакет санкций Европейского Союза включен российский предприниматель Сергей Шнайдер, владелец компании ООО «Латпродукты», управляющий сетью розничных магазинов «Мэри». Об этом сообщили агентству «Лето» в службе финансовой разведки. Служба поясняет, что санкции распространяются также на компании «Латпродукты» и латвийский филиал «Валиенте», которые управляют сетью розничных магазинов «Мэри». Предприятия должны немедленно прекратить хозяйственную деятельность, соблюдая санкционные ограничения ЕС. По данным фирмы «С.Л.», в Латвии 12 магазинов «Мэри». Магазины находятся в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Лиепае, Резекне, Тукумсе, Валке и Венспилсе. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Микс FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Джон Ньюман, Вилли Вильям un vēl 7 топ Балтийс мākslinieki, kuri uzspridzinās šo nakti. 1. augusts, Daugavpils, stadions Lokomotīve. No 18. līdz pašam rītam – muzikālais festivāls, kuru nedrīkst palaist garām. Tu vai nu būsi tur, vai arī skatīsies citu cilvēku storijus un nožēlosi. Paspēj iegādāties biļetes bilešu servisa kasēs. Seagull Festival 2026. Tas ir kas vairāk par mūziku. Tā ir enerģija, ko tu atcerēsies. Pasākumu atbalsta Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība.
4: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uz skatuves!

0: FM 102.7. Лайка Зинис.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncerta zālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
3: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē, biļetes

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая облачность, осадков не прогнозируется. Во многих местах, преимущественно в восточной части страны, образуется туман. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 14 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная погода, в восточной части страны более солнечная, местами возможны кратковременные дожди. Юго-западный ветер от 2 до 7, в Курземе порывами до 13 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23 градусов тепла. В Риге в субботу будет облачно, возможны кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Mix FM 102.7. Genius.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Вскоре начнет действовать новый механизм по укреплению латвийско-белорусской границы. Далее об этом и других событиях более подробно. В ближайшее время планируется начать реализацию нового механизма укрепления латвийско-белорусской границы. Однако его содержание пока не раскрывается, заявил в пятницу президент Эдгар Ринкевич.

0: Конкретные действия в среду согласовал Совет по национальной безопасности. Их предстоит реализовать Министерством внутренних дел и обороны. Общественность будет проинформирована о них, когда начнется реализация и будут видны первые результаты. Ринкевич не уточнил, начнет ли новый механизм действовать в ближайшие недели или месяцы. Президент признал, что ситуация на латвийско-белорусской границе обострилась. Для ее решения необходимо не только продолжать прежнюю работу, но и несколько отойти от стандартной политики, проводившейся в последние месяцы. Охрану границы нельзя обеспечить только забором и инфраструктурой технического наблюдения, пояснил Ринкевич. Система технического наблюдения в Латвии еще не завершена, однако даже после ее окончания важной останется способность быстро реагировать на выявленные нарушения границы. Ни забор, ни инфраструктура сама по себе ничего не решают, если нет групп реагирования, способных очень быстро действовать, сказал президент. Он подчеркнул, что происходящее на границе нельзя рассматривать только как гибридную операцию, организованную Беларусью, поскольку незаконное пересечение границы связано также с деятельностью организованной преступности. Президент положительно оценил ужесточение наказаний за организацию нелегальной миграции, поскольку более суровые меры могут стать сдерживающим фактором. В то же время необходимо усилить дипломатическую работу и сотрудничество с партнерами Латвии, отметил Ринкевич. Он подчеркнул, что миграционное давление может быстро перемещаться с одной стороны на внешней границе Европейского Союза на другую. Сейчас оно сосредоточено на Латвии, но в дальнейшем аналогичная ситуация может возникнуть в Литве или Польше. Если давление концентрируется на одной стране, она должна обращаться за помощью к партнерам, и Латвия это уже сделала. Комментируя заявление Литвы о возможности восстановления пограничного контроля на границе с Латвией из-за вторичной миграции, Ринкевич выразил мнение, что это, скорее всего, была политическая риторика. Он отметил, что сейчас литовские пограничники помогают Латвии, однако ситуация может быстро измениться, и через некоторое время латвийским пограничникам, возможно, придется отправиться на помощь Литве. Завтра в Латвии ожидается незначительная облачность, которая будет усиливаться с запада. Днем местами пройдут кратковременные дожди. При слабом или умеренном юго-западном ветре воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. Воскресенье станет самым теплым днем на этой неделе. В центральной и восточной частях страны температура воздуха местами поднимется до плюс 26 градусов. В Курземе, где возможна пасмурная погода, плюс 19, плюс 22. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. В понедельник дожди ожидаются на большей части территории страны. Местами возможно, сильные грозовые ливни. Температура воздуха от плюс 17 градусов местами в Курземе до 27 градусов тепла на востоке. В течение следующей недели усилится влияние антициклона, поэтому осадков будет мало, часто будет светить солнце. В конце недели возможно 30-градусная жара, а в Центральной Европе температура воздуха может превысить плюс 40 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM 102.7.
1: World's hottest artists, the most exciting talents. This is an exclusive guest mix on A State of Trance.